0: Ветер, правда, поутих. Если бы наши олени не пали...
1: Неделю ничего не ешь.
0: Хорошо, что хоть костер у нас есть. А то мы бы давно померли. С холоду да с голоду, а?
1: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
0: Не можем.
1: Не
0: дойдем. Замерзнем.
1: Тише. Я вот будто слышу. А?
0: Ага. Я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
2: Стой! Куда вы околтели? Здорово, родимый. И давно вы здесь сидите?
0: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
2: И батюшка Нестор тут.
1: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы неделю уж как без еды.
2: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел, а потом и поесть дам.
3: Делать нечего. Пришлось отцу Нестору надеть на себя епитрахиль и отслужить благодарственный молебен Господу Богу. Спасший их старичок пел за псаломщика перед бумажными иконками. Горели свечи. В костер, пылавший на полу берлоги, они положили ладану, и святое благоухание наполнило берлогу, придавая ей необыкновенный уют. Путники были спасены. В один из подобных визитов в отдаленную деревню отцу Нестору стало известно, что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
1: Мир дому всему. А что же это деточки твои все плачут?
4: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
1: Да их же надо вынуть. И немедленно.
4: Что ты говоришь? Вынуть? Как же это можно? Они же дети, они рыбы.
1: Да что ж ты их обхватила? Будто я их собираюсь... Будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я и не сделаю.
4: Да как же это можно?
1: Я вот добавлю горяченькой водички в тазик. Вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького. Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его повою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
4: Ну, если перестанет.
1: Ну, вот и хорошо. Давай-ка мне его сюда. Ну, иди ко мне, малыш, вот. Вот мы разденемся, вот так. И ванночку.
4: Вот, зачем ты его салом натираешь? Какое оно невкусное, твое сало.
1: Да это не сало, это мыло.
4: Мыло?
1: Это, ну как это? Тихо, малыш. Это сало для мытья. Ну, мыть-то сало. Вот, и получается мыло.
4: Мыло!
3: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
4: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачу.
1: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать.
4: Ага.
1: Будешь, а?
4: Да.
1: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседок в деревне мыть их детей. Обещаешь?
4: Да. Обещаю, это так хорошо.
1: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
4: Да. Ага, с мылом.
1: Вот и хорошо.

0: 烧啊。
1: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте, жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
2: Давай, давай, вылезай, взгляни на небо.
3: Да что такого особенного?
2: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
3: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
2: Нет, сегодня особая ночь.
3: А что ж особого?
2: Сегодня рождественская ночь.
3: Какая ночь?
2: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей, рождении Христа Спасителя.
3: А, для всех?
2: Да.
3: И для нас? Для коряков тоже?
2: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
1: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
4: Смотри, батюшка, собаки завезли нас в какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет.
5: Сиська! Стойте!
2: Слава Богу, мы можем передохнуть здесь маленько.
4: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он... Да он уже прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
2: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
6: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
6: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
7: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы он нам послал священника.
6: И вот сам батюшка к нам и приехал. Приспел в самую пору.
2: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он, возница, будет крестным отцом.
8: С радостью.
2: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
6: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
2: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
1: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры Милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор осветил домовую церковь во имя многострадального Иова, и службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
0: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
1: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка — это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
0: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
1: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
0: Похоже, что они жили очень изолировано от остального мира.
1: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными и поэтому легко поддавались обману.
0: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
1: Милостивый, светлый бог был для них недоступен, и они поклонялись темному богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
0: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
1: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это непросто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
0: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
1: Отец Нестор был великим тружеником.
0: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
1: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
0: И да благословит вас всех Бог.
9: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн.